Это ошибка современной цивилизации уравнивать всех детей в одну школу. Этот процесс индивидуальный, образовательный. Потому что люди на разном уровне могут находиться. И в духовной практике этот процесс пробуждения души от этого сна вечного, он должен индивидуально рассматриваться с каждым человеком. Не уравнивать их. Конечно же, есть практики одинаковые. Например, песнопения в храмах, да, в монастырях поют. Все встаются и хором поют. Там. Это одинаковые молитвы могут быть, да. Какие-то практики одинаковые могут быть. Но что касается работы внутренней, тут процесс индивидуальный с каждым. Учитель с каждым учеником индивидуальные отношения строит. Потому что наша, скажем так, природа, она личностная. Не всех под одну гребенку. Лично с каждым нужно общаться. Это дает огромный стимул каждого человека расти. Он чувствует, что с ним индивидуально работают. Не уравнивают всех. Всем вот так надо делать. И люди начинают делать, и вкуса нету, потому что это не их уровень. Но если по уровню, по человеческому уровню дать ему практику, он почувствует этот вкус. И тогда он будет стремительно развиваться духовно. Потому что индивидуальный подход, он очень важен, нежели просто вот всех уравнять. Ну вот представляете, все сейчас сидят в зале, весь фестиваль блага сидит и здесь на лекции слушает. Вот этот ну в кавычках, бред. Да, потому что для кого-то это будет бред, то, что я сейчас говорю. Если люди никогда о Боге не думали, никогда не задумывались, что вообще такое существует, не было вообще понимания, и сейчас они вот это начнут слышать, для них это будет бред просто. Что за жизнь такая, 8 миллиардов? Это вы что, придумали, что ли? Вы все... Что это значит, родился, умер? Это о чем вы говорите? Что значит, Бог приходит и здесь лицедействует? Что это значит? Как это? Это о чем вы сейчас говорите вообще? Понимаете? И поэтому ну, фестиваль благости, он очень разумный фестиваль, потому что ну, лидер очень разумный, команда очень разумная. И потом каждому дается вот то, что нужно по силам. А кому-то надо вот, например, ну что там, какие у нас практики есть? Пранаяма. Кому-то вот дышать надо научиться. Не умеет дышать. Цигун. Кому-то цигун надо. В цигун люди верят. Иди в цигун. Семейный. Иди изучай, как в семье быть ну, счастливым. То есть каждому, не всех сюда согнали, вот все слушаем сейчас вот этот ну, вот, духовный бред. Это индивидуально, это личностный подход, значит. То есть у каждого есть выбор, где он чувствует ущербность в своем развитии. Он тут туда должен пойти и там развиться, хоть до какой-то степени стать счастливым, удовлетвориться, то, что ему нужно, он должен это получить. И только потом можно идти дальше.

Саскара. Все писал.

México.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Изначальный источник всего.

пространством останется и забыты взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

Для решения алкогольной проблемы существует традиционно два подхода. А то, что это проблема, я вам еще... Я думал, меня уже мало что в этой проблеме удивит. Удивило. 22 января 2008 года я проводил семинар по этой проблеме с учителями города Кстово. Это Нижегородская область. Меня попросили выступить в селе Безводное, в школе. Приезжаем. Огромное старинное русское село. Огромный храм в селе. И огромная двухэтажная школа. Я говорю, соберите только старшие классы. Будет серьезный разговор с молодежью об этих проблемах. Хорошо, Владимир Георгиевич, соберем старшие классы. Собрали старшие классы. 8, 9, 10 и 11. Всех вместе старшеклассников в этой школе оказалось 17 человек. Это двухэтажная гигантская школа. Когда-то была переполнена. Три учителя и председатель сельсовета. 21 человек пришли слушать мою лекцию. Я вышел и говорю, люди русские, вы поверьте, такой войны на наше полное уничтожение Россия не знала никогда. Как вот эта великая алкогольная война. Гитлер по сравнению с этой алкогольной войной это клоп, который кровь сосал. Гитлера-то мы победили. Вышли закаленные духом. Страну за 5 лет из руин подняли. Из этой-то войны мы какими выйдем? И рассказал им про алкоголь. Смотрю, председатель сельсовета сидит, плачет. Я спрашиваю, что так? Он говорит, Владимир Георгиевич, а это было 22 января. Он говорит, за вот эти 2 недели куршавельских праздников с 1 по 15 января, что себе элита для пьянки и разврата в середине года выделила. У меня, говорит, за 2 недели в деревне от пьянки умерло 18 человек. Я говорю, а сколько у вас родилось? Он говорит, 3-й год вообще никто не рожает. Меня пригласил владыка Максимилиан, владыка Вологодский. Я 2 дня в Вологде выступил во всех 8 вузах города. Переполненные залы, актовые залы с студентами, все на ура. Последнее выступление у меня было в духовной семинарии. Но ребята, семинаристы взрослые, после армии, все сидят. Я им их работу рассказывал, которая им предстоит работать потом. А один сидел батюшка, видать, такой любитель этого зелья. Он и подпрыгивал, его и бесы корежили, он и выскакивал, и бумагами шуршал. Я когда закончил, он ко мне подходит, так по плечу меня постучал. Ладно, Владимир говорит, что вы там, алкоголь, алкоголь. Я говорю, батюшка, а где у вас приход? Он говорит, в райцентре, в глубинке. Я говорю, а сколько вы в прошлом году на приходе похоронили, отпели? Он говорит, 29 человек. Я говорю, а сколько у вас в прошлом году на приходе младенцев родилось? Он говорит, родился один. Один родился, 29 похоронили. Районы целые вымирают. То есть эта война просто неслыханная, поверьте. Для решения этой проблемы, а решать ее нам с вами, для решения существует традиционно 2 подхода. Первый называется борьба с пьянством и алкоголизмом. А второй подход называется борьба за трезвость. Борьба за трезвость. Казалось бы, одно и то же. Оба подхода декларируют решение важнейшей социальной проблемы. Это проблема нашей жизни и смерти. Вот точно по такому же закону уничтожили индейцев в Америке. Вот точно так же их уничтожили. И точно так же, как и наши, индейские вожди сидели, смотрели через кружку пива и через бокал с вином. И все думали, что это индейцы вымирают? Что им надо? Что это индейские женщины рожать-то перестали? Дай-ка мы за их здоровье выпьем. Выпили. 40 лет прошло, не осталось индейцев в Америке. Очистили территории. Казалось бы, одно и то же. На самом деле все с точностью до наоборот. Все с точностью до наоборот. Но если есть два подхода, наверное, должны быть 2 каких-то крупных научных теории, которые бы доказали справедливость данного подхода для решения этой проблемы. Ну как в 21 веке

Продолжателями этой плеяды является Международная академия трезвости, зарегистрирована в Швеции и в Стокгольме. Я являюсь вице-президентом этой академии. А кто же автор теории культурного питья? Я 30 лет профессионально изучаю эту проблему. Мы не можем докопаться до авторов теории культурного питья. Нет таких авторов, как нет и не может быть подобной теории.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

мне есть это тело, мне есть этот ум, мне есть наши чувства. Это то, что дано нам, это некие оболочки, которые покрывают меня как личность. Потому что личность – душа. Я очень осторожно сейчас делаю это заявление. Очень осторожно. Мудрецы в древних трактатах говорят, что центром личности является духовная вот эта субстанция, которая является источником всего. И она покрыта различными материальными оболочками разного качества. Коими мы на самом деле не являемся. Эти оболочки могут быть разного качества. У кого-то эти оболочки более какие-то позитивные, у кого-то менее позитивные. Но в любом случае, как души, мы всегда счастливы. И проактивность – это возможность осознать себя вот в этой вот духовной субстанции, которая на самом деле независима от материи в любых ее проявлениях. Понимаете? Поэтому вершина проактивности – это осознание себя как души. Но мы говорим, что проактивность может проявляться на разных уровнях. Если мы этого не знаем, это значит, что мы неэффективны. Эффективность, она всегда, ну, как бы, соответствует балансу наших результатов и ресурсов, средств, потраченных на достижение или способностей производства результатов. Каждый человек может быть эффективен на своем уровне. Сегодня, например, я сказал «нет» тому человеку, которому я обычно говорил «да», и при этом чувствовал, что меня используют. Это эффективность. Это моя сегодняшняя эффективность. Это успех сегодняшнего дня. И я могу с этим согласиться, быть счастливым с этим. Завтра будут другие задачи, более сложные. Не надо ставить себе задачи, которые по плечу только десятиклассникам, если мы во втором или в третьем классе. Потому что есть еще и высшая математика, есть еще и аспирантура, и есть и дальше еще есть возможность получать образование, ученую степень. Если я буду думать, вот я все-таки не профессор, первоклассник думает или второклассник. Зачем? Зачем? Второклассник что делает? Он знает, у него есть точные свои задачи в сфере его влияния. Он знает, что он должен сделать уроки, он даже знает, что должен быть послушным, так сказать, хорошим, позитивным, наставлением родителей. Он знает, что должен уметь хорошие отношения, то есть преподавать. Вот и все, и он может быть счастлив. Зачем преподавателю, зачем второкласснику думать о том, что он еще не получил докторскую, или не защитил кандидатскую, или он не поступил даже в аспирантуру? Зачем? Мы можем быть сегодня счастливыми. Главное понять сегодняшние наши обязанности, увидеть сегодняшнюю географию. И сделать шаг, увидеть путь и сделать шаг по этому пути. И все. И мы сегодня должны быть счастливыми. И нам не даются задачи, которые нам не по силам. Эти задачи, которые нам не по силам, мы сами на себя берем. В силу того, что мы пытаемся контролировать этот мир, поддерживать его. Подобно гигантам, знаете, ставя себя не в то положение. Или другая крайность, когда мы стараемся избегать любых задач. Когда мы очень пассивны и инертны. И у нас есть слабость внутренняя. Это вот две крайности. Первая крайность – взвалить на себя очень много. Вторая крайность – не взрослеть. Остаться маленьким. Не принять на себя ответственность. Стараться избегать уроков жизни. Вот это две крайности, которые нужно избегать. В остальном жизнь точно знает, какие уроки нам нужно сделать. На самом деле, наш путь в хорошем смысле, так же, как наш негативный этот сценарий, он тоже готов. То есть он есть, вот, пожалуйста. У каждого, на каждого из нас есть, у Вселенной, у судьбы, у жизни, есть хорошее место, хорошие ресурсы, которые чисто для нас предназначены, которым мы можем быть счастливыми, выполняя свои обязанности перед этим миром. И никто это место занять не может, про это сегодняшний разговор. Никто это место не займет. Понимаете? Никто. У меня есть мое место в этом мире, в котором я могу...

0: Мне там скажите, пожалуйста, в медицине так говорится, что должно быть сбалансированное питание. Какие же рыбы углеводы? Ребенок белок не получает, как вы говорите, мясо.
1: Он получает белок, как же не получает? Поизучайте белки, поговорите с любым нормальным врачом, а который не заколдован мясной пищей, и он вам столько про белки расскажет, что все эти иллюзии развеются. Это просто мафия мясоедов. Есть мафия, а которая доказывает свою правоту. А половина мира не ест мясо, и прекрасные дети рождаются испокон веков, и все радостные, и довольные, и счастливые. Потому что все в этом мире взаимозаменяемо. Прекрасно все заменяемо. И желудок настолько мистический орган, что он то, что ему нужно, из простой пищи извлекает. То есть пища должна быть простая, пища не должна быть сложная. Он извлекает то, что ему нужно. Поэтому поговорите с врачом, который живет в вегетарианской стране. У нас просто страна мясная, поэтому тут лобби, мясное лобби. Но любая страна, где есть вегетарианцы, то есть восточные страны, где очень много вегетарианцев, в западных странах сейчас очень много вегетарианцев. И там очень хорошо развита вегетарианская медицина, в которой очень все подробно и ясно рассказывается с научной точки зрения, как прекрасно организм берет белки. И как их много, и как от них деться некуда. И как их тоже надо все равно за ними следить, чтобы не переедать. Это просто вот некоторая наша ограниченность нашей страны, где нет этой культуры вегетарианского питания. Это очень здоровая культура. Это называется здоровый образ жизни. Между прочим, здоровый образ жизни. Поэтому, если врача изначально не воспитывали, ну, на то, что в стране наполовину вегетарианцев, они такие же здоровые люди, как и все остальные, ну, то он и зациклен на это. То есть, ну, весь это на зацикленность. К сожалению, это проблема, то есть, изначального образования. А когда в стране как минимум половину вегетарианцев, то она медицина изначально знает, что это такой же нормальный образ жизни. И что есть просто разный подход к питанию. Есть разные подходы. Как сейчас, на самолетах есть разные виды питания, знаете? В некоторых на самолетах 15-20 видов питания. И они к этому уже привыкли. То есть, а в самолетах уже к этому привыкли. Они знают, что есть вегетарианцы, они нормальные люди. Есть те, кто следует веганству, тоже нормальные люди. Есть такие. Нужно просто понимать это. А когда мы живем только какой-то одном, только одним стереотипом, называется фанатизм. Фанатизм. Если на вегетарианце думаешь, что только так можно питаться, это тоже фанат. Если человек, который ест мясо, думает, что нужно только мясом питаться, это тоже фанат. Фанат это тот, кто видит только свою часть реальности. Другую часть реальности не видит. Поэтому поговорите с любым врачом, который имеет доступ к вегетарианской части планеты, а это минимум половина всех жителей Земли. То есть это миллиарды людей, у которых рождаются здоровые дети. И счастливо всю жизнь едят вегетарианскую пищу и живут. То откроется другая часть реальности. Оказывается, можно и по-другому жить. Многие люди думают, что нужно каждый день водку пить. И что без этого никак. Многие люди думают, что курить надо. Просто привычки. То есть у кого-то есть привычка есть мясо, у кого-то нет этой привычки мясо есть. И он

Начальнику не нужно духовно помогать. Он вас уволит. И начальник, который начинает духовно просвещать своих подчиненных, тоже очень подозрительно выглядит. Работа есть работа. Давайте после работы этим заниматься как-то. Всему свое время. На работе надо работать. Не нужно путать уже время влияния. Понимаете? То есть от времени многое зависит. Есть три фактора. Время, место и обстоятельства. Но не так, что я пришел на работу и веду себя как священник. Так, давайте причащаться, исповедоваться. Сейчас я вам лекцию прочитаю о смысле работы в жизни человека. На работе будьте смиренным работником. Действуйте так, как должен действовать работник. Когда появляется время говорить о абсолютной истине, пожалуйста. Вот оно, пришло время. Всему свое время. Если мы нарушаем это называется, то есть, культурное нарушение. Мы нарушаем правила культуры. Все должно быть в свое время. Блюда должны быть поданы в определенном порядке. Когда мы это смешиваем, нас все начинают бояться. Ну, странный очень человек. Очень странный человек. Поэтому определяйте рамки своего общения. Если вы хотите с кем-то поговорить о духовных истинах, пригласите людей. Никакой проблемы нет. Приходите ко мне домой в субботу. Я с вами поговорю о духовных истинах. И все, кто вас уважают, все, кто готовы вас слушать, к вам радостно придут. Но когда кто-то не может избавиться от моего общения, и я этим пользуюсь, и радостно объясняю ему свои духовные истины, это насилие. Это реальное насилие. Это чревато полностью противоположным эффектом. Абсолютно противоположный эффект. Поэтому будьте разумны, учитывайте место, учитывайте время, учитывайте обстоятельства. Смотрите внимательно, ваш ли это круг влияния. Можете ли вы реально помочь этому человеку? Спросите его, хочет ли он, чтобы вы ему помогали. Есть очень простая вещь, спросить, а хочет ли он? То есть мы кого-то угощаем гренками, приносим на работу и спрашиваем, хочешь гренок? Он говорит, что-то не хочу. Он говорит, ну ладно, сам съем. Все просто. Но если мы его не спрашиваем, говорим, я сегодня гренки принес, ешь. И он что делает? Откусывает и потихонечку выкидывает. И нас в результате ненавидит. Поэтому передача, как мы сегодня говорили, знания должно быть естественным. То есть должны быть условия соблюдены. То есть как вот у нас с вами произошло очень естественно все. То есть вы добровольно пришли, чтобы послушать эту лекцию. Все происходит добровольно. Никого скотчем не привязали. Все добровольно сегодня. Бывает очень такая интересная картина. Кто-то очень вдохновился на лекции и приводит с собой близких, друзей. Иди, слушай, тебе полезно. И он бедный сидит и страдает, когда это все закончится. Когда этот Рузов уже замолчит, уже невозможно. Не издевайтесь. Не издевайтесь. То есть мы имеем право воздействовать только на тех, кто нам подчинен, реально подчинен. Мы можем воспитывать детей, да, мы можем как-то вот действительно действовать как директора на работе. Но в рамках нашего договора культурный человек оценивает время, место, обстоятельств. И к нему реально возникает уважение, его хочется слушать. Культурного человека хочется слушать. То есть нам дается выбор, как мы говорили с вами, мы выбирающие живые существа. Мы совершаем свой выбор. И когда я чувствую, что у меня выбор есть, я начинаю его принимать. Я начинаю его реально совершать. И это будет мой осознанный выбор, а значит, он приведет к хорошим последствиям. Если насилие происходит, то какой бы выбор я ни совершил, толку от этого никакого нет. Я буду ненавидеть и сам выбор, и того, кто мне этот выбор навязал. В этом проблема.

Что касается существования Бога, вот пойдите вот в любую конфессию и спросите, докажите мне его существование. И они будут вам рассказывать с пеной у рта, так и так, вот он существует. И вы ничего не поймете, ненаучно все будет. Ненаучно, нелогично. Но тем не менее, каждый из вас знает, что он существует. Все знают, что он существует. Я вам сейчас анекдот расскажу для тех, кто не знает. Пришел Вовочка на урок по религоведению. И Марья Ивановна ему говорит, ну всем детям говорит, дорогие дети, итак, сегодня урок атеизма. Бога, запомните, нет. А в знак доказательства мы ему все дружно покажем дулю в потолок, ну так вверх. Все показали, дети. Один Вовочка сидит. И она говорит ему, Вовочка, ну почему ты не показываешь, как все? Смотри, мы отвергаем Бога и показываем дулю ему. Она говорит, Марья Ивановна, знаете, если Бога нет, то зачем ему дулю показывать? А если он существует, то зачем ему злить? Это вот логичная очень позиция была Вовочки. Поэтому в контексте этом невозможно ничего доказать и опровергнуть. Но все знают, что он существует. Вопрос только, как вы его понимаете? То есть они думают, что он какая-то энергия какая-то, другая думает, что он личность. Но я вам скажу одно, невозможно Бога доказать только по одной причине, потому что он вам не подвластен. Так, вы ему подчинены. Я попрошу вас, логично мне объяснить электричество. И вы мне будете рассказывать, потому что электричество – низшая материя, она вам подчиняется. Вы можете соединить кабеля, клеммы какие-то, закоммутировать, что-то включить, и произойдет какое-то замыкание, вы там два провода, короткое замыкание будет, вот вам электричество, или пальцы в розетку, там все будет наглядно, потому что эта энергия вам подчиняется. Но что касается высшей энергии, она вам не подвластна, вы не можете его. То есть доказать – это означает показать. То есть вы можете провести эксперимент. С Господом вы не можете такого сделать. Никогда у вас ничего не получится, потому что Он вам не подчиняется. Но Он самопроявленный, Он может проявиться, когда по своей воле захочет. Это происходит в жизни каждого человека в какой-то момент. Поэтому логика не, ну, как она сказать, ограничена. Какой-то предел есть у нее. То есть вы что-то можете логично обосновать, но упираетесь, и в этом несовершенство вот этого пути, который называется анумана. Понимаете, да? Теперь шабда. Что ж такое шабда? Относится к абсолютному знанию, полученному в форме звука, исходящего из авторитетного, достойного, абсолютного доверия источника. Три источника есть. Это духовный учитель, если он у кого-то есть в жизни, шастры, ну вот ведические писания, или другие священные писания, и садху, что называется святые. Вот так веды говорят. Три источника. Причем, если конфликт между ними возникает, между там, духовным учителем, гуру его называется, и между гуру, шастрами и святыми, садху, то нужно принимать авторитет священных писаний, потому что это незыблемое аксиоматичная установка. Я сейчас вам приведу пример, что такое шабда, как понять, что такое звук и какой авторитет у звука. Ну, например, чтобы было понятно, к чему я это все веду. Если вы захотите узнать, кто ваш отец, при этом вы не знаете диспозицию, вы не знаете по-настоящему, ну, то есть не видели никогда свидетельство о рождении свое, вы захотите узнать, кто ваш отец. Для того, чтобы узнать, кто ваш отец, вам нужно что сделать? Пойти и спросить у всех мужчин, у всех-всех-всех, чтобы это знание было научным и без обмана. Вы должны пойти и спросить всех мужчин. Вы мой папа, вы мой папа, вы мой папа, вы мой папа. Так? Это научный подход. Вы должны всех опросить, и тогда вы поймете, кто ваш отец. Но мы так не делаем. Как мы делаем? У кого мы спрашиваем, кто мой отец? Мамы. Потому что мама для нас авторитет. И мама говорит, вот твой папа. И мы говорим, папа. Понимаете? Все очень просто делается. Это называется шабда. Мы смеемся, потому что кажется примитивно, но на самом деле так и происходит. У нас нет технической возможности постичь этот мир экспериментом, ходить всех спрашивать, понимаете? У нас есть два варианта. Мы или принимаем ведическую концепцию мира и пытаемся исследовать, и видим, как наша жизнь меняемся, или отвергаем, начинаем сами себе что-то придумывать. Или чувствами, или придумываем интеллектом. Но не нужно ничего уже придумывать, понимаете? Не тратить свою энергию на то, чтобы придумывать.

Недавно я посмотрел один фильм научный. Там просто показано очень ярко размеры нашей планеты. Вот Земля в пространстве. Есть Луна, она меньше. Есть Марс, Венера почти равные. Есть звезда смерти. Совсем маленькая планета, крохотная по отношению к Земле. Где-то она существует. Но астрономы утверждают. Я не утверждаю, что это авторитетные какие-то заявления, но помогает развивать воображение. Затем следующая картинка. Земля, но рядом такие планеты, как Нептун, Уран, Сатурн, боже мой, и Юпитер. Я беру за голову. Юпитер, ну сколько он раз? Раз в 12, наверное, больше нашей планеты. Может, больше, я не могу себе представить. Гигантская планета Юпитер. И потом следующая картинка. Музыка, она нарастает там. Чтобы добавить эмоции, Солнце появляется. Тут. И Земли уже не видно. Юпитер едва различим. В 300 раз Солнце превосходит размеры Земля. Да, мы думаем, какие колоссальные масштабы, какие энергии. Что там творится на Солнце? Эти крохотные планеты вокруг вращаются. Следующая картинка. Солнце пропадает из виду. Арктур, Антарсерс и другие звезды большей величины. И в конце концов продолжается. И ученые завершают это кадром, изображением Цефеи, которая почти в 2000 раз превосходит размеры Солнца. Если бы мы посмотрели на небо, мы не увидели ее. Она все заполнила собой 2000 раз. И где там? А на следующей картинке галактика. Галактика, и там просто подпись, что это Цефея, это гигантская звезда, занимает там место не больше 1,5 миллиона пикселя. И музыка такая, знаете, страшная. Такой реквием. Умереть хочется сразу же. Кошмар. Вообще эти энергии, они реально существуют. Они под управлением. А? Кто-то управляет ими. Или это неуправляемая энергия. Вот Солнце, если она неуправляемая, представьте, одна вспышка в сторону Земли, нам конец вообще. И нужно жить в страхе. А вдруг астероид какой-то... А вдруг антимир, как ученый говорит, мир, антимир, с ним встретится, нам конец. Аннигиляция, полное уничтожение. И кроме страха, просто кроме ужаса, ничего невозможно чувствовать. Но мы должны знать одну вещь. Знание, о котором мы говорим сегодня, о котором говорили все великие мудрецы прошлого, пытаемся повторять, превосходит все эти пределы воображения. Тот, кто обретает такое знание, становится бесстрашным. Все находится под контролем, от мельчайшего до величайшего. Бог превосходит и пространство, и время. Ишвара Парама Кришна. Таким образом, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, мы должны знать одну вещь. Это знание совсем другого масштаба, чем можно себе представлять и думать. То есть сложность понимания Бхагавад-гиты именно ее масштабы. Она охватывает полное целое. И материальное, и духовное сразу. В области материи мы не можем ничего понять. Что уж говорить, что происходит за пределами материи? Ну, Кришна, он говорит. Он источник всего. То есть, что ж такое Бог? Прабхупада говорит, недостаточно знать, что Бог велик или могущественен. Далеко недостаточно. Нужно еще углублять свои знания, насколько он велик и могущественен.

обязанности семейного мужчины, семейной женщины. То есть муж и жена. Мужчина, его обязанность поддерживать семью духовно и материально. Значит, он зарабатывает деньги. И также он имеет духовное развитие. Постоянно духовно развивается. То есть он удовлетворенный исполнением долга и своим духовным развитием. Вот это удовлетворение от него распространяется на членов семьи. Они счастливы, видя его в таком настроении. Жена получает тот же самый результат, просто служа такому мужу. То есть иерархия такая. Муж служит Богу, жена служит мужу, дети служат родителям. Все работает. Если нет этой божественной связи, то у мужа и жены, у каждого свое мнение. А у детей третье мнение будет. Они не примут ни ту, ни другую сторону. Так описано. Поэтому долг мужа духовно развиваться, иметь эту связь с Богом, быть удовлетворенным внутри себя и исполнять свой долг. Долг жены помогать такому мужу, служить ему, вдохновлять его, давать ему силу. Также долг для женщины – это уметь наводить порядок в доме. Это большое искусство на самом деле. Также уметь воспитывать детей, уметь готовить пищу. Но это таинственное искусство. Это отдельный разговор. Это превратилось в рутину сейчас, поэтому лучше в ресторан или в кафе куда-то забежать. На самом деле не так. Вся сила именно в приготовлении пищи. Главный процесс приготовления пищи в доме. От этого зависит, собственно говоря, львиная доля счастья семейного. Как готовится пища в доме? Очень важный момент. Это от женщины.

в наши дни. Потому что порядок давно уже нарушен в обществе. Давно нарушен. С советских времен это уже коренным образом изменилось. Эмансипация и равенство утвердилось. Все работали на работе, и мужчины и женщины в равной степени. Но это была серьезная ошибка для культуры, для семьи, для культуры семьи. В результате чего мужчины полностью ослабли, стали слабее и слабее, и женщины должны думать сами о многом.

Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись, это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит, кочет? Чего он хочет, кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. От отчаяния, им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные. Как же я без него, без тела? Куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно, осиротила. Спасите! Спасите тело! Дайте скорее лекарство! Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство. Торжество абсурда, смерти нет. Почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарство, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарство, обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от родства. Эликсир бессмертия, пароль при входе в вечное царство. Всем лекарствам лекарство. Пей его, пей, пока пьется, пока песня из горла льется.

Бхагавадгита, хотя и говорит о Боге, тем не менее, это книга, которая формулирует универсальные законы. Основатель нашего общества говорил, что духовная наука не в меньшей степени наука, чем все остальные науки. Наука значит, что можно поставить эксперимент. Наука значит, что можно поставить что-то под сомнение. Наука значит, что можно что-то проверить непосредственным образом. И наука значит законы, которые действуют везде, независимо от национальности, религиозной принадлежности или еще чего. Религия, ее можно принимать, можно не принимать, а она относительна в каком-то смысле. Наука есть наука, это законы, которым все подчиняются. Один из этих законов – это закон вечности души и закон вечного существования души. Далеко не для каждого эта вещь является очевидностью. Собственно, Гита, как книга, излагающая основы духовной науки, начинается именно с этого. Когда нам объясняют, что есть нечто вечное в нас, неумирающее, которое составляет основу нашего бытия, фундамент нашего бытия. В ведической философии проводится различие между телом, которое меняется, между умом, который постоянно меняется, и между тем, кого в ведической философии называют наблюдателем. Если мы заглянем далеко вглубь себя, мы поймем, что я, помимо того, что я тело, безусловно, когда я смотрю в зеркало, то я это тело, так? Я подвожу брови себе, губную помаду намазываю, зубы чищу, бреюсь. Это все я, так? Но, тем не менее, если мы посмотрим глубже немножечко, мы увидим разницу между «я», которое наблюдает за этим телом, и телом как таковым. Тело меняется, но наблюдатель не меняется. И это очень легко ощутить, потому что мы подходим к зеркалу в какой-то момент и думаем, как я постарел. Кто постарел? При этом «я», который говорит «я постарел», во-первых, первая реакция, которая охватывает человека в этот момент, когда он видит себя постаревшим, вернее, свое тело постаревшим, это реакция шока. Если бы это было естественно, если бы это было само собой разумеющимся, человека не охватывал бы в этот момент перехода шок. А психология знает, что человек на протяжении своей жизни переживает так называемые кризисы переходного возраста. И, как правило, суть этого кризиса сводится именно к тому, что тело меняется, и человеку нужно приспосабливаться к переменам. Почему ему нужно приспосабливаться к переменам? Потому что он сам не изменился. Он сам, это я, тем временем остается тем же самым, но тело поменялось каким-то самым драматическим образом. Так, подросток или маленький мальчик, когда он становится подростком, его тело претерпевает перемены, и он не знает, каким образом себя вести. Требуется определенное время, чтобы приспособиться к новой роли, которую ему нужно играть. Потом опять в течение какого-то времени все остается неизменным. Но потом рано или поздно наступает новый кризис, кризис середины жизни, когда человек чувствует, что жизнь уходит, что наступает старость, что приходит новый период, и ему нужно играть новую роль. Так вот, изначально в Ведах проводится различие между наблюдателем, который остается неизменным при всех этих изменениях, и телом, которое изменяется. Тем, кто наблюдает за всем тем, что с ним происходит. Тем, кто, собственно, испытывает все то, что с ним происходит. И механизмом, который обеспечивает все эти перемены, который обеспечивает эмоции, который обеспечивает какие-то чувства и все остальное. Это довольно тонкая разница, но, тем не менее, нам очень важно ее понять. Потому что, скажем, когда люди пытаются моделировать тот же самый искусственный интеллект, то, чего они никогда не могут и не смогут. И это мое очень твердое убеждение, не имеющее отношения нисколько к моим сектантским, так сказать, приверженностям. Так, они никогда не смогут смоделировать в компьютере «я». Потому что, да, можно заложить в программу в компьютер. Компьютер может говорить, компьютер может петь, компьютер может даже слушать, компьютер может даже воспринимать запахи, если вложить в него рецептор. Но в компьютере никогда не будет «я», который эти запахи воспринимает.

Ганга, самый прославленный из всех могущественных рек Индии. Очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи. Стекая с Гималайских гор, она по преданию приносит освобождение. Поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Две кали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся Брахма-Вайварта Пурани, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более святыми.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадевы, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношении

Емуна, дочь Солнца, и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь Солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в век Кали Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

термин «парадигма». Этот термин начал активно использоваться в науке в середине прошлого столетия. Некий Томас Кун в 1962 году он применил этот термин, греческий, это греческий термин, для описания некой дисциплинарной матрицы мышления. Парадигма, по большому счету, это означает некая модель или точка зрения, видение, призма, через которую мы смотрим на мир. Система координат. Это некие внутренние установки, которые определяют наше видение реальности. И парадигму метафорически можно сравнить с картой. Карта местности не означает сама местность. Карта означает представление о местности. Понимаете? То есть у каждого из нас есть определенный алгоритм, или, скажем, не алгоритм, а скорее это некий такой набор внутренних парадигм, установок, которые позволяют нам видеть в том или ином аспекте этот мир. На основании этих парадигм мы действуем. И на основании наших действий мы уже получаем обратную связь от жизни, потому что любая энергия, которую мы направляем во внешнюю сферу, она должна к нам вернуться в виде результатов, плодов. Или их отсутствие, но тоже плоды. В общем, есть вот эти вот некие парадигмы или установки. Сдвиг парадигмы означает, меняются наши представления, этот момент истины приходит. А, я понял, и я начинаю видеть жизнь по-другому. Когда я начинаю жить по-другому, тогда, соответственно, я начинаю видеть по-другому, и я начинаю действовать по-другому, относиться по-другому к жизни. Скажем, я в темноте могу веревку за змею принять. И это будет определенное действие, если я принимаю веревку за змею. Определенные чувства. Это всего лишь веревка, но она вызывает множество эмоций. Поэтому сдвиг парадигмы – это всегда очень важно. Когда меняется наша точка отсчета, точка зрения или видение какое-то меняется. Настоящее изменение происходит тогда, когда меняется наше видение. И сдвиг парадигмы происходит, как правило, когда мы соприкасаемся со знанием других людей. В общении. Понимаете? В общении. Наши парадигмы могут быть, соответствовать, они могут соответствовать реальности, а могут ей не соответствовать. И от этого очень много зависит. У каждого есть определенный набор этих внутренних карт. Итак, история. Где-то в океане плыл корабль, огромный авианосец. Приборы пилингуют препятствия, стоящие на пути этого авианосца. И это препятствие, они дают ему сигнал. Возьмите 20 градусов вправо, вы стоите у нас на пути. Оттуда приходит обратный сигнал, вы возьмите 20 градусов вправо. Но капитан говорит, повторите, продублируйте еще раз. Я, говорит, капитан корабля, такого-то, значит, приказываю вам взять там, 20 градусов вправо. Оттуда приходит, я моряк второго класса, приказываю вам взять 20 градусов вправо. Скромное такое сообщение. Он рассердился, этот капитан, и говорит, напиши ему, мы авианосец такой-то, приказу взять 20 градусов вправо. А оттуда приходит скромное сообщение, а мы маяк. И капитан сразу же дает приказ поворачивать. То есть видение капитана изменилось после того, как он понял, что если я буду дальше переть, то я лишусь погон как минимум, а возможно и жизни, поэтому надо разворачиваться. Это некий очень важный принцип здесь проявляется. То, что я не могу идти против этого принципа. Это сдвиг парадигмы, понимаете? На самом деле люди, которые умеют достигать больших успехов в жизни, они очень гибки к этим вопросам. Они очень чувствительны к тому, что дает жизнь, какую обратную связь они дают.

Мне нравится одна история про одного такого мудреца. Это реальный эпизод, он рассказывается в одном тексте. Такой пандит в Индии. Пандит — это означает ученый человек. Он был в таком критическом настроении. Он все время ходил и думал, как несправедливо все устроено в мире. Неправильно, неправильно. Он, у него такой критический взгляд на мир был. Вот. И один царь, он понимал, что это очень хорошо, когда рядом с ним живут ученые люди. Он понимал, что это его благочестие. Что если мудрый человек находится рядом со мной, то это меняет мою судьбу. Кстати говоря, очень важный принцип, знаете это. Если рядом с вами находится чистый человек, и вы с ним общаетесь, само по себе это меняет вашу судьбу. Если вы общаетесь с людьми, которые греховные, у которых много проблем в жизни, у вас потихонечку будет возникать та же самая ситуация в жизни. Кармическое поле другого человека влияет на вас, на нас. Поэтому одна из главных наших ответственностей в жизни – с кем мы общаемся, круг общения. Это формирует нашу судьбу очень сильно. В общем, этот царь понимал, что нужно, чтобы пандиты, ученые люди были где-то рядом. Он подарил ему такой очень большой сад рядом со своим дворцом, там построил ему хижину. Он сказал, пожалуйста, живи здесь, вот я хочу, чтобы ты был рядом, чтобы иногда мог с тобой общаться. И этот пандит, он периодически ходил по этому саду, смотрел, и ну, все ему не нравилось, вот все как устроено в этом мире, у него был такой критический взгляд. И в один из моментов он вдруг видит, это, ну, в России не растут эти деревья, дерево баньян такое, громадное дерево баньян, там, не знаю, не видели никогда? Они тысячелетиями живут, то есть там 3000 лет, и баньяны вот такой возраст у них может быть. Такие громадные деревья просто, высоченные, там ствол, там, я не знаю, 30 человек не охватит. Иногда такие вот бывают баньяны. И он видит такой баньян громадный, и вдруг видит, какие маленькие семечки у него там растут. Думает, как все неправильно устроено в мире. Такое громадное дерево и такие маленькие семена. И потом он видит рядом, что вот там торчит тыква, растет. Думает, какая-то тыква, у которой даже ствола нету. А тут такие растут шары на ней. И опять у него это умонастроение, как все неправильно в этом мире устроено. Творец, как-то он все перепутал, вот не понял вообще, что с чем соединить. И в итоге этот критический взгляд его настолько замучил, когда он рассуждал о тыкве, о баньяне, и он прямо под этот баньян решил улечься, поспать, отдохнуть, чтобы как-то отойти от этого критического настроения, которое его изводило внутри. И вот он засыпает под этим баньяном, лежа на спине, наконец-то заснул, чтобы как-то освободиться от этих своих эмоций проблемных. И тут сквозь сон чувствует, что-то ему щелкнуло так по лбу. Он открывает глаза, и смотрит рядом, лежит это маленькое семечко баньяна. И он понимает, что это семечко упало на него, разбудило его. И он вспоминает свои мысли и думает, о, как хорошо устроен мир. Потому что если бы семена баньяна не были такие, как у тыквы. Мир устроен очень правильно. Иногда он к нам поворачивается с какой-то проблемной стороной, но, пожалуйста, никогда не забывайте, что за этой проблемной стороной стоит высшая энергия любви.

Понимание истины подразумевает то, что человек понимает, что полностью абсолютную истину никогда нельзя познать. Как в свое время это произошло с Сократом. Сократ славился во всей Древней Греции как самый мудрый человек. И не просто славился, а Дельфийский оракул объявил его самым мудрым человеком. Однажды какой-то человек задал Дельфийскому оракулу, а Дельфийский оракул пользовался очень большим уважением. Пророчества, которые делал этот оракул, или пифии, жрицы в храме Аполлона в Дельфах, они сбывались 100%. И однажды Дельфийскому оракулу задали вопрос, кто является самым умным человеком во всей Древней Греции. Там было много философов, много всяких других людей. И ответ был однозначен. Как правило, Дельфийский оракул давал загадочные, энигматические ответы, ответы туманные. Но тут было ясно сказано – Сократ. И весть эта дошла до самого Сократа. И кто больше всего удивился – это Сократ сам. Он сказал: «Я? Не может это быть». И он сам рассказывал об этом. Он рассказывал об этом в своей последней речи перед смертью, когда он оправдывался перед судьей. Он сказал, что когда Дельфийский оракул объявил меня, первое, что произошло, мне стали завидовать люди. А я очень удивился этому. И я подумал, наверное, он ошибается. Ну, с кем не бывает. Тут ошибся. Я стал ходить по разным умным людям и стал им задавать разные вопросы, чтобы выяснить, понять, что они умнее меня. Потому что я себя никогда умным не считал. Я, к удивлению своему, удивился, обнаружил, что все эти люди, которые у меня пришел, и которых я считал гораздо умнее меня и умные, я понял, что они уверены, что они все знают. И когда я понял, что они все знают, я понял, что я на самом деле действительно умнее их, потому что я знаю, что я ничего не знаю. И когда я полностью, абсолютно, окончательно убедился, что все в этом мире думают, что они что-то знают, и я только один, который полностью считает, что он ничего не знает, а я понял, что Дельфийский оракул прав. Что я, по крайней мере, этим их умнее. Тем, что я понимаю, что абсолютную истину познать невозможно. Как может маленькая, ограниченная, крошечная частица сознания познать абсолютную истину? Никак. Она может познать тот факт, что она не знает ничего в этом мире. А факт того, что она признает это, уже означает, что она чего-то знает. Потому что, как правило, люди, они не признаются в том, что они ничего не знают. Есть хорошая русская поговорка. «Дурак любит учить, а умный учиться». И это очень хорошая характеристика двух категорий людей – дураков и умных. Дураки любят учить, а умные любят учиться. И, собственно, духовный учитель – это тот, кто может научиться, научить нас учиться, кто может и должен научить нас постоянно искать и никогда не довольствоваться тем, что мы уже нашли, и довольствоваться тем уровнем, который мы уже достигли. Духовный учитель – это тот, кто призывает нас не останавливаться на достигнутом. Тот, кто дает нам импульс и силы продолжать свои поиски. Потому что, к сожалению, у человека не хватает духовных сил. Каждый человек знает, мне нужно найти Бога, я должен найти Бога. Я должен найти Бога. Но у большинства людей не хватает для этого духовных сил, чтобы продолжать эти поиски, не останавливаться на достигнутом. Если вы хотите знать мой совет о том, как найти духовного учителя, то вот он, самый лучший совет, который я могу дать. Найдите человека, который будет постоянно учить вас учиться, который будет постоянно подгонять вас и говорить, что еще не все, еще вы не дошли до конца пути, еще далеко до того, чтобы дойти. Другой критерий, который существует для выбора духовного учителя. Духовный учитель – это тот, кого мы должны слушаться. И вы приводите цитату из «Науки самосознания», изначально она исходит из Гиты. «Я должен слушаться духовного учителя». Но для того, чтобы слушаться, я должен его слушать. Чтобы начать его слушаться или делать то, что он говорит, я должен быть привязан к тому, что он говорит. То есть я должен любить его слушать. Это другой очевидный критерий, по которому мы можем выбирать духовного учителя.

семье надо уметь мыслить глобальными временными периодами. Сейчас все скатилось к тому, что мы ставим друг другу условия на неделю, максимум на месяц. На самом деле, друг другу, если уж что-то, какие-то условия ставить, то лет на 10, на 15. То есть вот мы создали семью, и вдруг оказалось, что у нашего партнера какая-то вот, ну, дурная привычка, вот она вылезла. Раньше мы этого не замечали. Ну, не замечали, а он вот такой, ну вот что делать? Сколько их всяких этих дурных привычек может быть? Они, может быть, сначала незаметные, но потом они начинают раздражать. Вот. Ну вот вытирает он руки о штору и вытирает. Просто раньше штор не было, висели жалюзи. Поэтому пока встречались год, все время штор не было. А потом семью создали, шторы купили, а он, оказывается, любит, а шторы руки вытирать. Ну, это самая добрая, причем мужская привычка. Другие не будем раскрывать, сами узнаете. И вот начинаются, если ты за 3 дня не перестанешь вытирать руки, все, развод, видите, я больше не хочу. Нет, в семье все решается очень долго. И чтобы он отвык вытирать руки от шторы, должно пройти столько времени, сколько он к этому, в принципе, привыкал. Если он привыкал к этому 30 лет, то не ждите, что он за 3 дня отвыкнет. Потому что на то она и дурная привычка, что она вот привычка. То есть она такая спонтанная. Грязные руки, рядом шторы, вариантов нет. А для чего вообще шторы? То есть она думала, что шторы для красоты. Многие женщины реально так думают, что шторы для красоты. Я просто мужчинам тайну открою. Мужчины, вот они не могут этого понять. Поэтому они их пытаются сдвинуть, она говорит, не двигай шторы. Как не двигай шторы? Не видишь, ровно висят красиво. И он не понимает, что такое. Так для красоты же шторы висят. А поэтому тут ничего не поделаешь. Все сложно между мужским и женским восприятием. Все сложно, поэтому... Бывают вот эти дурные привычки у него, у нее, и нужно сразу понять, что они есть, они будут возникать, и нужно сразу понимать, что это надолго. Ну, давайте 10 лет будем с этим бороться, попробуем, какая проблема. Попробуем его за 10 лет избавить от привычки вытирать руки от штор. То есть просто их для начала снимем, например, чтобы он все время... А где шторы? А теперь салфетки вместо штор. И там на подоконнике стоит банка с салфетками. Но ну штор нет, надо салфетку вытирать. Видите, уже все. И так вот 10 лет он салфетку повытирает. Потом через 10 лет шторы опять повесите. Он потянется, штору отодвинет, найдет салфетки, вытерет руку о салфетке. Победа! Но за 3 дня это невозможно никак. В принципе, невозможно. У всех у нас есть этот набор наших комплексов, наших привычек. Они не мешают жить, просто они раздражают. Они раздражают, жить-то не мешают. Но так мы все время вместе. Поэтому вот эти вот ежедневные раздражающие действия, они вдруг на каком-то моменте нам начинают казаться очень такими значимыми. И мы начинаем ставить условия, вот тебе неделя, за неделю не избавишься, все, видеть тебя больше не хочу. Ну нет. То есть семья нужно сразу мыслить десятилетиями. Ну попробуем первые 10 лет позаниматься этим вопросом.

Поэтому мир так устроен, что чтобы кого-то хотя бы чуть-чуть держать в рамках, нужно немножко поскандалить. Потому что слишком добро не получается в этом мире ничего. Поэтому должен быть такой добрый, вялотекущий. Да, такой веселый скандал. Это нормально. Для семьи это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, это не является какой-то проблемой. Это у всех. Если этого нет, значит, они очень задумали думы такие серьезные. Значит, они на очень разных уровнях живут. Это уже просто не семья. То есть, если нет каких-то вот таких разногласий, это просто не семья. Они живут на одной территории, но вообще на разных уровнях. Через 10 этажей они просто не замечают друг друга. Потому что если не заметят, будет большой скандал сразу же. Поэтому это нормально, вот это некоторое такое вялотекущее непонимание. Это абсолютно нормально. То есть это некоторый рост, это некоторое такое расширение нашего мировоззрения, это абсолютно нормальная ситуация. Абсолютно нормально. Поэтому просто развивающаяся семья, она пытается со всех сторон пойти на взаимопонимание. То есть она пытается понять, что, в общем-то, не все скандалы нужны. Что есть скандалы, которые можно избегать. Некоторые нужны, да. Некоторые нужны, есть нужные скандалы. Это как воспитательный процесс. То есть если идет к чему-то очень глупому, нужно скандалить. Если муж хочет эту квартиру продать, а купить дом в деревне, лучше поскандалить на всякий случай. Потому что Бог его знает, что там за дом и как там жить и работать. Я просто. А квартира, она хотя бы моя, и я в ней хотя бы прописана. И она хотя бы более-менее работает, в ней тепло и в ней можно жить. А у него идея загорелась, дом в деревне купить. Ну, дом и работать на земле. Потому что земля — это здорово, она наша мать. И тут лучше поскандалить. Лучше сказать, ты себе лучше дом купи свой, а эту квартиру я себе оставлю. Хочешь дом, ты себе заработай на дом, его купи. А квартира, тут надо скандалить. Потому что бывают, да, бзики, так сказать, и у мужчин, и у женщин. Ну, бывают. Как не помогают. Такого не бывает. Скандал всегда помогает. Значит, вы не скандалите. Значит, вы ноете. Нытье не помогает. Скандал всегда помогает. А скандал — это тоже техника. Это не то, что мы проявляем какие-то негативные качества характера и стоим на своем. На своем. А скандал — это некоторый такой политический маневр. Ну, когда человек понимает, что его задумка недостаточно обоснована, и у него начинают сомнения возникать. Потому что человек же хочет, чтобы было лучше, правильно? А вдруг все становится хуже, а вдруг все начинают орать, кричать, плакать, говорить, не надо, папа, только не это. Давайте останемся здесь, здесь мои друзья, здесь моя школа, я тут хочу жить. И он понимает, что мой какой-то идеальный мир, он немножко не идеальный с самого начала. И к нему должны отдельные мысли приходить. Если мы подключаем просто свой эгоизм, свою стервозность, еще что-то, то, конечно, это не будет помогать, потому что это просто проявление негативных качеств. И у другого человека вместо понимания, что его идея не идеальна, просто появляется упорство и все. Поэтому скандалить нужно с добрым сердцем. Так сказать, так вот очень хладнокровно нужно скандалить. Ну, женщины умеют, у них так это очень хладнокровно они скандалят, пока не добьются своего. Очень хладнокровно. Поэтому если мы примешиваем какие-то негативные чувства, будут проблемы, да. Будут проблемы. Нужно учиться скандалить. То есть такой некоторый скандал — это нормальная форма образумить. Это воспитательный процесс. Поэтому это не является чем-то плохим, когда мы выясняем отношения. Это даже такое некоторое искусство. Искусство, оно описано отдельно. Это целая характеристика искусства. И, в общем-то, раньше это искусство преподавалось женщине. Оно на уровне преподавания было. То есть искусство добиваться своего, потому что мужчина по своей природе более уперт, и у него есть какая-то, так сказать, некоторая деревянность, и женщине нужно стать таким некоторым, так сказать, инструментом для обработки его деревянности, то есть таким лобзиком некоторым. Поэтому так и говорят, пилить, да, пилить. Потому что он деревянный, его надо пилить. А пилить — сделать из него то, что вы хотите, табуретку, знаете, выпилить из него за долгие годы. Если начнете поджигать, он просто сгорит, и все. А нужно пилить, он деревянный. Да, пилить, понимаете, вроде бы незаметно, но раз и отпилило что-то там, ой, отпилило. Нет, должно быть красиво, аккуратно, то есть надо потом строжки, стружки, чтобы он даже не догадался, что его маленько отпилили. Отпиливать, ну целая техника, большая такая, достаточно разработанная, со всеми тонкостями, ну потому что женщина не должна действовать агрессивно, это не ее природа. Если она действует агрессивно...

0: Если вы, допустим, собираете марки, да, и у вас такая марка есть, ну, какая-нибудь, ну, древняя какая-то, первая марка, и она там стоит невероятных денег, ну, и ценность такая историческая. И вы с этой маркой, вы прям ее, вот, ее, да, пылинки с нее сдуваете. И с этой маркой вы приходите в пив-бар, там мужики сидят, пьют пиво, там футбол смотрят, вот, грызут рыбу сушеную. Говорит, смотрите, какая марка. Они смотрят на вас, вот, на вашу марку. Говорит, ты что, идиот, что ли? Спартак чемпион. Ты понимаешь? Какая марка? Как вы будете себя чувствовать?
1: Неполноценно.
0: Ну, как-то вы, да, вот, вот мягко выражаясь, неполноценно. Еще что вы будете про марку свою думать?
2: Не имеет ценности.
0: Что-то я как-то, я не знаю вообще, что-то я не тем занимаюсь, извините, простите. Вам неудобно будет и за себя, и за свои ценности. Вы будете стесняться своих ценностей. Да? Потом приходите к филателистам, показываете марку. Они все падают в обморок. Они начинают кланяться вам. Они начинают говорить, это же самая первая марка вообще, которая была издана там где-то там вот, да? Как вы начинаете чувствовать себя?
3: Наконец.
0: Я занимаюсь тем, чем надо заниматься. Надо продолжать. Вы вдохновляетесь собирать еще вторую марку найти, третью марку найти. Влияет на нас общение. То есть первый момент, мы начинаем перенимать интерес этих людей, да? Второе, мы можем получать поддержку того, чем мы занимаемся, или терять эту поддержку. Можем вместе энтузиазм просто. Знаете, почему иногда говорят, да? Не рассказывая людям, что вы собираетесь делать. Если вы расскажете, знаете, что произойдет? Они вам скажут все, что они по этому поводу думают. И вы потеряете весь энтузиазм вообще это делать. Либо они вам позавидуют. И скажут, о, чтобы ничего не получилось. Ну, так не скажут, но подумают. Вот надо, а вот если люди, которые вам хотят добра, вы говорите им, то они вас благословят. Они скажут, пусть у тебя это получится. То есть таким людям можно говорить. Но если вы не знаете, скажете, все, вы можете потерять эту вещь. Поэтому общение... Также третий момент, когда с кем мы начинаем общаться, мы начинаем как бы вовлекаться в судьбу этого человека. Я вчера вам рассказывал про того, ну, про моего помощника, у которого все время краны отворачивались вместе с, ну, с этой штукой, вот, целиком. Ну, правда, такой человек невезучий. И не хотелось вообще с ним никуда ходить. Потому что вы, ну, фильм «Невезучий» видели, да? Вот они, ну, друг друга нашли там. Вот. Но вы начинаете с таким человеком быть рядом, и вы начинаете попадать под эту, вот, вот, под эту разрушительную энергию. Так, смотрите, общение как сильно влияет на нас. Мы перенимаем этот самый дресс, да?

дресс-код перенимаем, мы перенимаем, мы чувствуем себя, мы можем ценности свои, которые мы ценим, да, либо получить поддержку, либо потерять эти ценности. И мы начинаем вовлекаться в карму этих людей, мы начинаем вовлекаться в судьбу этих людей. Поэтому очень хорошо делать, ну, соображать вообще, с кем я хочу, с какими людьми я хочу.

я приведу пример интересный из своей жизни. Но для меня это было очень интересно. Знаете, настолько интересно, что после этого изменилась вся моя жизнь. Случилось так, что я вышел из тела. Ну, не один раз. Но когда это впервые произошло, я увидел, какова же жизнь вне тела, то есть в другом состоянии сознания, в другом измерении, я поразился. Там можно пройти сквозь стену. Но металл неприятен, а через бетон легко. Или кирпич, или дерево, нет проблем. Я увидел, что вот это тело – это просто клубочек слизи. Оно не совсем уж такое плотное, как нам кажется. Оно плотное для моей руки. А для моего ума это как воздух почти. Оно пронизано другими, более тонкими энергиями. Когда вы в тонком теле выходите, видите все по-другому. Облака вы видите не как скопление пара, а сильно наэлектризованную энергию. К ним приближаться осторожно нужно в тонком теле. Я вас предупреждаю, когда вы выйдете из тела, имейте в виду, на облаках сидеть нужно выбирать еще, чтобы не шарахнуло молнией чем-нибудь. Там энергии очень много. Ну и так далее. То есть есть там свои как бы особенности, которые здесь мы совершенно по-другому понимаем. И это были 80-е годы, когда я получил этот опыт. То есть был Советский Союз еще, не развалившийся. То есть это, представьте, страна атеизма, вот такого грубого материализма еще. Вот вы сейчас сидите, вы сейчас все другие, мы же уже изменились за это время. А я напоминаю, вот тогда это было воинствующие атеисты. А? За такие лекции нас в тюрьму прятали тогда. Сейчас мы это уже понимаем по-другому. Хорошо, хорошо. Но я же это все пережил, и мне же нужно с кем-то поделиться, вот в чем моя проблема. Кто-то меня бы понял. Я был осторожен, я понимал, что если я с кем-то поделюсь неудачно, я могу в психушке оказаться. Именно туда и отправляют таких людей. Поэтому я осторожно, осторожно, осторожно, разумный. В конце концов, один человек на это хорошо отреагировал. Знаете, какой-то вот хулиган с улицы просто. Это мы там сидели и как-то познакомились, я что-то там заговорил. Он говорит, а я верю во все это. Да, говорит, я верю, что есть жизнь после смерти. Он так вот, знаете, курит, такой грязный весь, пропитый немножко молодой человек. Ну вот он как-то к этому легко отнесся. Ну я ему стал на радостях все выкладывать, понимаете. Наконец-то нашел уши, сейчас меня человек поймет какой-то. Друзья, он все это внимательно стал слушать. И очень заинтересовало, что тонкое тело может проходить сквозь стены. Работница пришла, слушай, а ты можешь ночью войти в магазин и взять кассу? И вот тут у меня уже был вопрос, как же это все объяснить? Я могу объяснить, что было, но не могу передать, что я ощущал, какой-то мир. Это нужно увидеть самому. То есть там нет таких ценностей, там нет денег, там даже нет земли, там пространство. Здесь-то мы на земле живем, мы тут должны землю отвоевать себе, потому что мы подчиняемся силе земного тяготения, физическое тело, оно живет на земле, на поверхности земли именно. И мы не можем этого избежать. Здесь вот эта ценность земля, ценность деньги, ценность заборы, кирпич, цемент, что еще? Пища. А там вы не можете есть, пока вас не накормят. Знали об этом? Почему родственникам умершим подносят пищу? Это очень важный момент, делайте так. Только никогда не подносите, пожалуйста, мясную пищу или водку им, чтобы в ад не отправить. За такую пищу там сильно наказывают. Если такую пищу подают там умершему, это означает, что это очень греховная личность. Это и есть наказание. То, что вы делаете для него, это либо наказание, либо поощрение будет. Ваши поступки, если вы сын этого отца, как вы живете, будет либо поощрением, либо наказанием того человека там, в том мире. Вот так тонкое тело зависит от этой жизни. То есть такие связи тонкие существуют. Вот. И как вы понимаете, это разные измерения существования, разные ценности, разные представления о себе и окружающем мире. Это я просто сказал о том, что есть относительное это понимание жизни, относительное наше ощущение. В физическом теле так мы видим, в тонком по-другому. Как же проявляется это тонкое существование наше? В грубом измерении, как мы его чувствуем. Сейчас оно связано с телом. Мы чувствуем это как вес тела. Головы потрясите, там мозги чувствуют. Вот так мы физически чувствуем. Сели, вес мы чувствуем. Мы к этому привыкаем, это нормальные законы. Но оно выражается в том, что у нас всегда есть тоска по каким-то таким легким, красивым.

0: каким-то райским местам.
1: Чувствуете?
0: Есть у каждого. Это тонкое тело. Оно стремится освободиться от этой зависимости. Оно воображает какие-то пространства, голубое небо, знаете, всем приятно это. Вода, где вот свободно так вот плаваете, парите в пространстве, свободно в перемещении. Не чувствуете этой вот физической боли. Более того, чувства очень острые. Сейчас я почти ничего не вижу вот этими глазами. В сравнении с тем, что можно увидеть там. Потому что эти физические глаза, они лишь покрывают наше зрение. Также ухо. Я мог слышать, что происходит в другом городе. Если это вам нужно, если настроить волну, конечно. Вы не все звуки слышите, а то, что нужно слышать. Вы хотите, и тело это делает. Вы перемещаетесь без помощи ног. Во сне летали? Ну вот видите, тонкое тело умеет летать. Это не просто сон, это определенная способность, скрытая внутри у нас в тонком теле. Так мы обнаруживаем другое существование.

чем электричество больше подключает человек, более высокой электростанции, тем более сильное напряжение к нему идет. Понимаете, по его сердцу. Вот и вся система. Но даже если вы просто будете иметь силы достаточно душевной, подойти к мужу не тогда, когда он бьет ребенка, а просто подойти в другое время и сказать: «Вася, пожалуйста, помягче сыночку». Он все равно все поймет, если ты помягче будешь. То не с первого раза, но с пятого до Васи дойдет. 100% невозможно. Энергия любви все равно растает лед. Все равно растает лед. Невозможно сохранить то же самое настроение, если жена ведет себя правильно. Но чтобы так себя вести, надо сначала простить его жестокость ему, а потом уже в прощенном, в состоянии любви, с ним по-доброму, по-человечески разговаривать. И тогда он постепенно до него начнет доходить, что вот так нельзя делать. Но если вы будете обижаться на него, то вы входите в эту систему. Когда мужчина жестокий, женщина какой должна быть? Обидчивой и несчастной. Забитой, обидчивой, несчастной. Это одна система. Допустим, если женщина обидчивая, забитая, несчастная, каким мужчина становится рядом с ней? Жестоким становится и непреклонным. Понимаете, да? Но просто забитый, несчастный человек вызывает такое желание так себя вести. Рядом с забитым, несчастным человеком хочется быть жестоким и непреклонным. «Хватит вольнаться!» И так далее. Понимаете, это естественная реакция на забитость. Когда женщина обижается, мужчина каким становится? Гневливым. Когда мужчина гневается, женщина какой становится? Обидчивой. Когда женщина слишком ленива, мужчина каким становится? Напряженным. Когда женщина слишком напряженная, мужчина каким становится? Расслабленным. Когда женщина гиперответственная, мужчина каким становится? Безответственным. Когда женщина сухая, не любит мужчину, мужчина каким становится? Пьяным. Когда женщина не верит в своего мужа, мужчина каким становится? Кобелинистым. И так далее. Понимаете, это законы. Законы совместной жизни. С ней ничего не сделаешь. И поэтому, если вы не, как бы чувствуете, что вы ослабели, стали несчастной, забитой, это просто означает, что вы вошли в эту систему отношений неправильно. Это все. Надо победить в своем сердце эту систему. Надо заставить себя в молитве быть спокойной, сильной, прощать, просить прощения, любить. Надо все экзамены, которые дает жизнь, надо все их сдавать обязательно. Человек не должен уступать судьбе ни на грамм, ни на грамм.

Вопрос следующий. Для чего душа находится в материальном мире? Ну, это очень глобальный вопрос. Очень долго можно отвечать. Я попробую коротко. Вопрос этот относится к категории ачинти, непознаваемого. То есть есть несколько версий падения души в материальный мир, и многие из них выглядят, ну, как бы, звучат противоречиво одна другой. При этом они содержатся в писаниях, поэтому надо понимать, что наша невозможность совместить эти противоречия основывается на нашем не очень высоком уровне сознания. То есть как бы мы опираемся на мирскую логику, а она далеко не всегда может нам помочь в таких вещах. То есть Господь сделал людей, живые существа, свободными. У нас есть возможность выбирать. И если Он сделает мир, в котором, допустим, Его присутствие будет очевидно, то это не даст возможности некоторым людям быть атеистами. Но они хотят быть атеистами. Соответственно, если создать мир, где всем будет видно, что ну вон Бог, ну, получается, атеисты будут в дискомфорте. Вот чтобы они не были в дискомфорте, Он создал мир так, что хочешь верь, а хочешь не верь. Поэтому, то есть это такой гениальный план. Ну, вот. Можно трактовать писание, там есть куча философских школ, которые используют ведические писания и доказывают там, допустим, безличную концепцию Бога. То есть мы рассматриваем Бога как личность, а они говорят, да нет, какая личность, это просто сила такая, огромная, мощная сила. И цель жизни — слиться с этой силой. Вот когда ты достигнешь необходимого уровня очищения, то ты просто сольешься, и все, и твои все проблемы исчезнут. Очень привлекательная для современных людей теория, но она не соответствует нашему взгляду на этот вопрос. И таких вот как бы нестыковок их довольно много. И нам очень трудно порой бывает в этом разобраться. Поэтому для упрощения мы рассматриваем только один вариант появления души в материальном мире. Этот вариант говорит о том, что когда-то мы все жили в духовном мире. Все без исключения. И у нас были отношения с Господом, и все у нас было хорошо. Но по своим качествам обычное живое существо обладает до 78% качеств Господа. А это очень много. То есть сейчас мы с вами не обладаем даже 1%, а тут 78%. То есть мы могли делать все, что угодно практически. И от этого у нас появилась небольшая зависть. А что типа все ему-то? Я тоже крутой. У каждого из нас когда-то давно в голове промелькнула эта мысль. И Господь, он же в сердце каждого живого существа. Так же, как здесь, это в материальном мире, так же и в духовном. Соответственно, он, зная эту мысль, понимая, дает нам возможность реализовать наше желание. То есть наше желание – это наша зависть к Богу, и желание наше самим стать Богом. И он говорит, хорошо, вот тебе материальный мир. Можешь здесь сделать все так, как ты считаешь нужным. И вот мы все здесь. Все, что мы здесь делаем, мы имитируем Бога. Каждый из нас. Это не всегда очевидно, но Писания говорят, что это всегда так. И до тех пор, пока это желание имитировать его у нас будет, мы будем здесь рождаться снова и снова. И как только мы изживем это желание, то мы вернемся обратно. Это так, если по-простому.

Новолуние – это день, который на санскрите называется Амавасия. Амавасия. Когда он наступает, то луны вообще на небе не видно. Потому что в западной астрологии новолуние называется, когда маленький месяц появляется. Но в ведической астрологии Амавасия – это когда вообще нет луны. То есть это 15-й лунный день. В западной астрологии этот будет как бы там 30-й, что ли, как-то он там называется, то есть конец. Но в ведической астрологии Амавасия, именно новолуние, технически называется именно день, когда полностью черное небо. Вот этот день очень особенный. И женщина должна знать, что в этот день никогда ничего не делается материального, никогда ничего не покупается, ни встречи не назначаются, там, какие-то важные события не делаются. Это день только для духовных практик. В этот день энергия течет по позвоночнику строго вертикально. И этот день очень благоприятен именно только для медитативных практик. Он очень интровертный. Единственное, для чего этот день очень благоприятен, это для поминовения своих ушедших уже предков. Это очень благоприятно именно в этот день делать. Очень многие люди, когда их родственники покидает этот мир, очень многие люди испытывают колоссальную такую боль и разочарование, и чувствуют, эта боль часто связана с тем, что, как им кажется, они не отдали какой-то долг, они что-то для этих родственников не сделали. Потом эти родственники им снятся, и они там как-то терзаются. Это очень у многих людей такое происходит. И вот в ведической традиции есть специальный ритуал, который как раз очень благоприятно делать именно на этой Амавасии. То есть это ритуал, который помогает отдать все долги нашим близким, которые уже ушли, и помочь им очиститься самим, и помочь, так сказать, нескольким поколениям, потому что вот эти все родовые проклятия, родовые какие-то травмы, вот все такое. Этот ритуал ведический, он очень эффективный. И вот именно он делается в Амавасию. То есть в это время наши родственники, ушедшие, предки, они очень нас в этот день слышат и чувствуют. В этот день очень благоприятно делать пожертвования. Это идеальный день. В месяце самый лучший день. Если вы целый месяц сомневались, в заначку прятали сами себя, отговаривали, терзались, но в Амавасию обязательно сделайте пожертвование, хотя бы 1 копейку. А еще лучше 10. А в этот день, что вы делаете в Амавасию пожертвования, это многократно эффект от пожертвования усиливается. Это очень благоприятно. Очищается очень человек от негативной кармы. Есть такое священное писание Бхагавадгита, там вообще очень подробно описываются виды пожертвований, когда надо делать пожертвования, кому это целое искусство. Я не помню, то ли в 17 главе, то ли в 16, в общем, там это описывается. Если кому-то интересно, это кто хочет в Амавасию. И там как раз вот сказано, что в Амавасию или в новолуние очень благоприятно.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: промазывание внутреннее, есть наружное. Вы можете это... Если вам масло какое-то подходит, допустим, льняное там масло, да, там, или, допустим, масло конопляное, то можно прям перед обедом раз, ложечку, две, перед едой кушать. Да, если вы чувствуете, что вам плохо, вам трудно ходить в туалет, чувствуете, что излишние постоянно газы, допустим, чувствуете, что слабое там пищеварение у вас, то раз, употребляете масло. Сейчас даже продается в супермаркетах. Подходите, там столько разных бутылок, и тыквенно, и сезамовое, и горчичное. Все только надо правильно, чтобы подходило.
1: Там можно покупать.
0: Да. Вы дошли, посмотрели примерно, подходит, не подходит, и взяли. Масло всегда, правило нанесения масла всегда должно быть теплым или горячим. То есть, ну, конечно, чтобы кожа не слезала, чтобы оно было теплым. Чем масло теплее, то есть температура выше, тем оно глубже впитывается и быстрее впитывается. Промасливаться можно просто даже вот здесь промасливание как делать. Если, допустим, сейчас вот вата доши будет повышаться, оно уже повышается. Зимой будет распространение вата доши. Вот. Можно просто брать универсальные масла, как кунжутное, топленое масло, кокосовое. Вата пита кап. Для питы кокосового масла. Просто, допустим, берете утром, распариваетесь, становитесь под душ, распариваете тело. И берете чуть-чуть сюда, ну, 1/2 чайной ложки. Берете, подогреваете, раз сюда масло, сюда нанесли на солнечные зоны. Где вы на руках часы носите, и на ногах тоже, где часы носите. Вот сюда, раз, так, вот эти зоны. Тело распаренное. Вот. И потом просто берете все втирать. И сюда тоже. Сюда на грудь и на спину. И все это раз стираете. У вас тонкий слой будет. Как раз будет защита выстраиваться вашего тела. Вот. И вы потом спокойно идете на работу. Только после этого вы протерлись, все, сделали мини-объямку. Потом берете, делаете омовение просто сверху. Вытираетесь полотенцем и идете на работу. Не, ги, оно будет для... А? Кунжутное масло будет для ваты, для питы будет кокосовое, ги будет для как. Момент такой. Можно утром промасливаться, можно вечером. Как определить? Если вы ночью мерзнете, или вам просто нормально, как бы температура в норме, то вы промасливаетесь вечером. Если вам ночью жарко, вы постоянно потеете, то промасливайтесь утром. Это критерий. Соответственно, вечером вы точно так же промасливаетесь. Под душ стали, распарились, нанесли, значит у нас получается 6 точек, нанесли и промасливались. Все. Потом можно полотенцем протереться и спать. А? Грудь, спина еще.
2: I'd like to introduce a perfect example of what the world's coming to.

Польше вторым по популярности человеком является Юрий Ковсик. Это человек, который возглавляет крупнейшую благотворительную организацию Польши. Во время особых телепрограмм они собирают 8 миллионов долларов буквально за несколько дней на строительство клиник, бесплатных, помощь обездоленным и так далее. Для этой небольшой страны, которая насчитывает, собственно, несколько миллионов человек, это очень большие деньги. И также раз в год он проводит фестиваль, который называется «Вудсток». Это один из крупнейших фестивалей песни, так и музыкальных фестивалей всей Европы. Там приезжает очень много групп. И однажды ему показали видеокассету с фестивалями, которые проводит один из духовных учителей. Этого духовного учителя зовут Драдюна с вами. Один из очень известных людей в Польше. Он едет по всей Польше с фестивалями культуры Индии. На каждый его фестиваль в среднем приходит от 3 до 10 тысяч человек. Удивительно красивое зрелище. Индийские танцы, ведическое боевое искусство, также ведический театр, также там целая идет презентация ведической кулинарной кухни. Они возят с собой огромный ресторан. И люди, мэры городов, иногда сражаются для того, чтобы его пригласить к себе. Потому что это шоу, которое длится 3 дня. И весь город приходит к ним, поет, танцует. Удивительно красивое зрелище. Это культура Индии удивительно прекрасна. Не зря Индия испокон веков считалась жемчужиной. И когда он увидел этот фестиваль, сказал, как вам удается до такой степени раскрыть людей? Потому что люди на этих фестивалях, они поют, танцуют. У них есть особая группа регги, которая исполняет всякие мантры. Они очень красиво поют. Перед сценой танцует несколько тысяч человек. Это представление иногда длится до 12 часов ночи. Как только они оканчивают, все кричат «На бис!». Им приходится кончать свое выступление иногда в 12. В редкий случай даже это продолжалось до 2 часов. Их не отпускает. Как вам так удается? Я трачу на свой фестиваль сотни тысяч долларов. Вы не тратите таких денег. Но я не в состоянии за все эти деньги. Я приглашаю самых лучших диджеев, самых лучших певцов, группы, самые популярные. Но интересный момент, что мне не удается так раскрепостить людей. И эта женщина, которая показывала ему это видео, сюжет, сказала очень просто. Потому что в конце концов, эти люди, они поют и танцуют, они не поют, танцуют для себя. Или не просто для того, чтобы быть звездой, они поют для Бога. Любопытный момент. В глубине сердца у каждого из нас есть желание быть звездой. Это естественно. У каждого из нас. У меня, у вас, у любого человека. Но обратите внимание, если сейчас нас кто-то попросит выйти на сцену перед аудиторией в 10 тысяч человек, для нас будет снимать сразу 5 телекомпаний. Что произойдет, мы сразу закроемся. Мы будем пытаться что-то из себя как-то выжить, но внутри мы очень смутимся. Нам будет как-то не так ловко. Нам придется приложить как-то усилия, чтобы быть в форме. Но все наши мысли будут заняты только одним. Как же нам достойно себя показать? Но для человека, который работает над своим сознанием, который в конце концов живет в гармонии со Вселенной, также с источником всех энергий, который живет в гармонии с Творцом, любопытная вещь. Он может себя, естественно, вести, ему легко себя раскрыть. Потому что он, в конце концов, находится в взаимосвязи с источником всех энергий. Потому что для многих слово «Бог» набил определенно оскомину уже, набил. Это может быть естественно, потому что многие люди смотрелись на псевдо-духовность. Они посмотрели, что многие люди

Следующие моменты связаны с демоническими живыми существами. Первые описываются, это вкратце все, потому что времени нет, это же целый цикл надо посвящать этим вещам. Называется раздел «Аюрведическая демонология», то есть как узнать, что в человеке находится какое-то живое существо, что оно овладело. На сегодняшний день мы можем видеть, что почти 90% людей даже не знают о том, что в них присутствуют эти живые существа, и они порой всю жизнь живут. И еще меняются эти живые существа, приходят от них, уходят, разные. А поскольку люди сейчас очень необразованы и очень греховны, и поэтому очень легко завоевать их тело, очень легко влиять на их психику, очень легко. Итак, первое описывается Дева-Граха. Это демонические живые существа очень высокого уровня, духи так называемые, но демонического толка, то есть в тонких телах они пребывают. Их называют Дева-Граха, очень высокие, очень могущественные. И как они хитро себя ведут, когда в человеке, как можно увидеть, что в человеке это проявляется. Если в человека, это я цитирую, если в человека вселился Дева-Граха, его лицо напоминает распустившийся цветок лотоса. У него добрый взгляд, он не бывает злым и не бывает молчаливым. Пот, кал и моча выделяются в небольших количествах. Он абсолютно равнодушен к еде, поклоняется полубогам и чтит священников. Чист телом, долго держит закрытыми глаза. Его тело источает приятный аромат. Совершает много хороших поступков. Любит белые цветы и одежды. Реки, горы и высокие здания. Не оскорбляет и не пугает других людей. То есть по определенным признакам еще его тела можно увидеть, что в человеке находится такое живое существо, которое называется на санскрите Дева-Граха. Следующее. Даити-Граха. Даити – это уже такое, та же классификация демонов, которые входят в тела других живых существ, людей особенно. Если в человека вселился Даити-Граха, он неадекватно воспринимает реальность. У него неправедные мысли и поступки. Ненавидит богов и священников. Он бесстрашен, горд, смел, но очень зол. Находится в постоянном действии. Выдает себя за одного из полубогов. Любит пиво, вино и мясо. Готов это принимать ежедневно. Есть такие уже, да? Следующий. Гандхарва-граха. Гандхарва – это такой вид духов, которые в прошлом были музыкантами или танцовщицами разными, но совершили самоубийство. И они становятся духами, привидениями такого толка, которых называют Гандхарва-граха. Если в человека они входят, он совершает добрые поступки, от его тела исходит приятный аромат, он любит веселиться, петь и танцевать, купаться, а также любит сады, красные цветы и одежды, пользуется постоянно духами, всегда пребывает в хорошем настроении. И это можно так видеть, что вроде бы как бы мелочь, но это означает, что у него все это выше нормы, все это он чрезмерно веселый. Говорят, после заката солнца нельзя о ней говорить, но я быстренько. На самом деле, говорится, что они сразу активизируются. Когда они говорят, особенно если говорить о том, как от них избавиться, то разные случаи начинают происходить. Прямо в залах вот люди, которые со мной вот уже практически 7 лет ездят, такие у нас приключения были. Я после заката солнца начинал людям объяснять, как избавиться. Лампочки начинали взрываться, какие-то люди начинали соскакивать, орать. Люди в ужасе были, в шоке. Я просто прекратил рассказывать. После заката солнца прекратил рассказывать. О них рассказываю, а как от них избавиться, перестал рассказывать. Потому что у людей сразу...

Fuck.

0: и обида, последняя вещь, которую мы разберем, обида, она приносит болезнь. Это очень важная вещь, что вот это все накапливаясь, оно приносит болезнь. И сейчас, смотрите, 20% примерно, сейчас статистику сделаю, 20% людей в мире болеют раком. Что такое рак? Обида. Если поглубже рассмотреть, смотрите, рак, что такое раковая клетка? Вот сейчас поразмышляйте, вот с тем материалом, который у нас есть. Что такое раковая клетка? Какое она имеет настроение?
1: Эгоистическое.
0: Эгоистическое, смотрите, то есть я в этом организме являюсь как бы вот центром. Эгоизм. И смотрите, что происходит. Она расширяется. То есть, поедая другие клетки, она как бы живет. Она живет, и чем лучше она живет, то есть как бы вот все, вот новый очаг такой жизни появляется. И что самое интересное, смотрите, что происходит. Этим же она что делает?
1: Питается,
0: и потом что в конце концов происходит?
1: Погибает.
0: Вместе с этим же организмом. Вот это эгоизм. Это болезнь эгоиста. Понимаете? Очень интересная вещь. То есть почему люди болеют? Потому что так. Сознание у них устроено. Я эгоист. То есть часть, она не может быть счастлива без целого. Знаете, вот волосы красивые, все, это можно шампунем мыть, причесывать, мы их там гладим, да, нам нравится. Но когда она отделяется от целого, да, вот этот волос уже в борще никто не любит. Понимаете? Уже никто его не гладит, понимаете? То есть, фу, что это, понимаете? То есть волос что сделал? Проявил свой эгоизм, понимаете? Я в центре борща. Если там еще сметана, и он как бы там узелочком связан, понимаете, красиво там в центре этого. Вот то же самое. То есть, когда мы отделяем себя от целого, я сейчас буду вот этим. То есть, никогда этого не произойдет. Вот здесь вот пример, о чем мы говорили. Хорошая фотография. Если мы не прощаем это благодаря тому, что вы держите в руке пригоршню раскаленных углей и поджидаете возможности бросить их в человека, который обидел вас. Это вот Джон Феверс, он как бы перефразировал немного. Очень важные слова он потом сказал. Видно вам, да?
1: Да.
0: Но пока вы его ожидаете, вы прожигаете себе руку. В сущности, прощение приносит больше блага вам, даже тому, кто вас обидел. То есть это он как подводит итог всему сказанному. Мы должны спросить себя о том, сколько страданий должны испытать наши обидчики для того, чтобы служить наше прощение. Очень важная вещь. То есть иногда нам кажется, что должна восторжать справедливость. Он должен почувствовать то же самое, что я. И тогда я его прощу. Вот это не прощение. Это месть. И обязательно ли им для этого на 10 раз попадать под колеса поездов, быть разрубленным на сотни кусочков или разодранным, съеденным в стаде голодных львов? То есть это природа вот такая. Это как Мали Камал, Марина Таргакова рассказала пример такой. Когда к ней пришел клиент один, говорит, у него страшные обиды на маму. Она говорит, ты что вы с ней делаете? Я обижаюсь. Говорит, мать ушла уже давно, умерла, и все равно на нее обижаюсь. Пришел на могилу и ругаю ее. На могиле. Смотрите, то есть вот человек ушел. Но Джон Феврес, он по-другому сказал. Ему мать сказала удивительные слова, всю жизнь этими словами жил. Его мать сказала, говорит, дари мне, сынок, цветы, пока я жива. Дарите свою любовь, пока люди живы, не ждите.

0: Вот вы чувствуете, что мне 10 тысяч рублей должны? Нет? Вот смотрите, она не чувствует. Я тут целый час вообще объясняю человеку. Она говорит, я что-то не чувствую, что-то я вам 10 тысяч рублей должна. Вот скажите, что мне надо сделать, чтобы она почувствовала это? Вот как сделать так, чтобы говорить, да, знаете, я вам должна 10 тысяч. Вот что, подскажите, что мне надо сделать? 10 тысяч, смотрите. А кто-то говорит, вот если вы дадите ей 10 тысяч рублей, то она почувствует, что она мне должна 10 тысяч рублей. А знаете, не факт. Далеко не факт. Вспомните своих золотых деток. Сколько тысяч рублей вы им дали? Помните, да? Сколько тысяч рублей дали? Или если вы были детками, сколько тысяч рублей вам родители дали? И как вы себя чувствуете? Как вот ребенок говорит, папа, слышь, я так тебе благодарна. Я тебе всю жизнь вообще буду отдавать эти деньги. Столько тысяч рублей ты для меня дал. Спасибо. Дети так говорят? Нет. Они так не говорят. А почему? Вы же столько денег туда дали. Почему они так не говорят? Потому что их сознание не широкое. Они даже не видят. Они даже не видят, что им что-то дают. Чтобы почувствовать себя должником, надо расширить сознание. Вот вы ходите по Москве. Вот скажите, в Москве стреляют в людей возле магазинов? Вот вы идете за продуктами, и там обстрел такой. Вы так пригибаетесь, выпрыгиваете. Так, перебежками заходите в магазин, да? Там покупаете кусок хлеба. И счастливые, что вас не застрелили сегодня, идете домой. Так мы живем в Москве, да? Нет, да? Само ведь это, да, происходит? Или это кто-то организовал? Вот как вот так получилось, что в Москве нас не стреляют? Кто это сделал так? Не знаете? Как вы думаете? Давайте расширять сознание чуть-чуть, шире сделаем сознание. Кто сделал это? Ну, наверное, мэр, да? Ну, он же руководит этими структурами.
1: Говорит,
0: само по себе, конечно же, да. Само по себе. Езжайте в Сирию тогда. И пусть там тоже само по себе не будет ничего сыпаться. И когда человек немного расширяет сознание, он начинает благодарить. Он начинает говорить, я вам должен. Родители, я вам должен. Учителя, я вам должен. Правительство, я вам должен. Потому что то, что меня не стреляет на улице, это же вы организовали. Но когда сознание узкое, то чего человек? Он никому не должен. Ему все должны. И он проявляет самые нехорошие качества. Но когда сознание человека шире становится, да, вот в этом направлении идет, у него появляется чувство долга. Он начинает вести себя прилично. Ой, извините, так это же ваш, оказывается.